0: septembrie. 8 septembrie, mamă. Bună dimineața, Julenca.
1: Bună dimineața, Виктор. Доброе утро, банда. Доброе утро всем тем, кто уже проснулся, кто с нами на одной волне. Давайте начинать вместе этот прекрасный вторник. И да, сегодня и вправду 8 сентября. Кстати, это тот самый день осенью, когда по поверьям считается, что вода в реках, в озерах холодеет, когда птицы готовятся улетать уже в теплые края, когда, так скажем, вот прям чувствуется первая настоящая нотка осени.
0: Да, прияteni, ați înțeles voi, astăzi chiar la 10 grade Celsius, care sunt în termometre, poate să înghețe, 9 grade, îmi cer scuze, 9 grade acum mi-a arătat în telefon, 9 grade în termometre și pe drumuri este farfală, e multă lume, e gălăgie, ambuteiaje, doamne, prima dată am prins așa ambuteiaje, de dimineață.

0: aparte de nervi mai serioși decât de obicei. Și vreau să recunosc, mă, postare în Telegram, nu este.
1: Aha, nu, публикация. Аж я потерялась. Публикация в телеграм-канале появится буквально в эту секунду. Для того, чтобы вы смогли, кстати, вместе с нами провести это утро, сказать нам доброе утро, рассказать, как у вас дела, чем вы занимались, или, может быть, что вы планируете делать именно сегодня. Мы хотим знать все, вы же знаете, особенно мне нравятся вот эти развернутые длинные сообщения, буквально поминутно можно рассказать, чем вы занимались. И если у вас есть какие-то важные на сегодня дела, то обязательно расскажите. У меня, кстати, такое одно имеется на сегодняшний день. Ты не представляешь, что у меня произойдет сегодня впервые в жизни, Виктор.
0: Астази ай ce povestit ieri mie, на фара эмиссии. Астази прима зи, ну? Мыне?
1: Нет, нет, сегодня кое-что еще есть. Мне кажется, я тебе не говорила, да, об этом.
0: Астази прима нота на дженда.
1: Нет, нет. Есть еще вариант?
0: E legat de școală?
1: Da.
0: Aha. Astăzi se vă... prima adunare cu părinții.
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: La ce oră?
1: La orele 18.
0: Seara?
1: Da, seara.
0: La ora 6 seara, da, Julenca, da, va fi în banca, da, de elev.
1: Ai seama? Da, da, da.
0: Și vor fi primele rezultate.
1: Da. Ну, как минимум для того, чтобы... Да, конечно, в любом случае. Это впервые в жизни происходит, поэтому, конечно, какой-то трепет присутствует. Мне интересно, что нам расскажут.
0: Фонду классе. Майти минте.
1: Можно и не идти, да?
0: Да. Драперии требуе скимбате. Айч парка месели, майштую кум. Аша эра... Așa era cu anii urmă la Telenești.
1: Ia
0: în
1: du-mă.
0: Fondul clasei câți bani au rămas? Și mereu este un părinte care e responsabil de asta.
1: Я думаю, в наше время ничего не поменялось, но посмотрим. Тем не менее, буду рада познакомиться, конечно, со всеми родителями. Я знаю, что сейчас период, когда у очень многих тоже собрания. Ну, знаешь, начало года, и все нужно как-то организовать, поставить в начальный этап все это. Поэтому, да, сегодня, уверена, у многих тоже.
0: Да,
1: и
0: интересно, класса 1 până на 4, есть шефа класса? То шефу класса.
1: Вот у нас не было.
0: Ну, era.
1: Я не помню, что у нас было.
0: Профессора, инвататуаря.

0: fac o retrospectivă, v-aș spune că deja chiar aici, știi, de obicei este proximitatea spațială harta. Valea Crucii deja e cu ambuteiaj până la Bulevardul Dacia. Cei care sunt acolo pe stradă, dacă ați da un claxon, l-aș auzi, noi îl vom auzi de aici din studio și vom ști că este lume care se enervează. Și în zona gării feroviare, la fel, este ambuteiaj, echipaje de poliție, Ismailu e roșu, Testimițanu la fel, dacă mergem în deal, Asahi, ora 7 chiar și 25 de minute și Asahi este cu ambuteiaj până jos la circul 40 de ani, sus tocmai de la Grenoble și tot ce vine spre Grenoble și dinspre Grenoble, totul este la fel cu roșu, extraordinar.
1: Ну, на самом деле это означает только одно, то, что у нас очень трудолюбивый народ, который просыпается все раньше и раньше для того, чтобы вовремя доехать на работу, чтобы все успеть, или чтобы как минимум в тишине и спокойствии на рабочем месте попить свой утренний кофеек и, конечно же, послушать Радио Рекорд, вейкаперов и начать это утро правильно. Кстати, если вы сделали именно так, то, в принципе, вы, можно даже сказать, на шаг впереди других. Я уверена, что у вас будет хорошее настроение и далее, потому что

0: одобрение, фотография и парочку ваших комментариев. Я, пожалуй, начну снизу. Ваня пишет нам, будет меняться Юля. О, зифрумуаса, да. Спасибо большое, Вань. Очень надеюсь, что и у тебя день пройдет хорошо. Есть у нас также от Павла. Доброе утро, всем позитивного дня и хорошего настроения. Отлично, поехали дальше. Вероника Данилов тоже вместе с нами. Буна Деменяца, Радио Рекорд. Зименунаты ла туата лумящи ла тоцко пичи мертла шкуала. А их, кстати, немало. Особенно тех, кто по утрам слушает Рекорд. Мы каждый раз удивляемся, умиляемся, как много вас и как прекрасно, что и детки нас слушают по утрам.
1: Avem, Veronica zice, Radio Record o zi minunată la toată lumea și la toți copiii care... Da, eu am văzut mesajul ăsta, dar văd că lumea dă like-uri așa la comentariile care apar.
0: Именно поэтому я и говорила про детей, что как прекрасно, что нас слушают и дети, которые едут в школу.
1: Și uite, mai spus, Julienca, fiecare comentariu e cu 6, 5, 4 like-uri. Deci voi nu doar că scrieți mesaje, voi vedeți și mesajele celor care sunt în partea de mai sus, mai jos, etc., etc., și reacționați. Eu fac în felul următor. De la Alexandru, Nicolae, Laura, iarăși Alexandru, iarăși Alexandru, iarăși Alexandru! Aha, și un Vasile a apărut, și Vasile, și Veronica, mesajul pe care l-am zis, și Pavel. Deci like-uri din partea mea. Dacă aveți un challenge de acest gen, eu cu mare drag particip la el. E un challenge foarte frumos. Suntem live și în TikTok în acest moment. Ne puteți asculta, ne puteți comenta și noi vom citi mesajele voastre în emisie directă. Ia să vedem cine primii sau primul top 5 din TikTok ne scrie mesaj. Dorina, dobre utră, Iulia, tvoi brat Vadim передает тебе привет.
0: Опа!
1: Твой брат Вадим.
0: Сообщение прилетело.
1: Или тут три сурори ла мама, адика ну аре ничун фрате.
0: Ам он фрате, кум, он верешор.
1: Вадим?
0: Да, Вадим.
1: Ага,
0: и ты... верешор дрепт.
1: Джен ар фи ка фрате?
0: Джен ар фи ка...
1: Deci mesajul ăsta tu l-ai calculat ca fiind unul corect,
0: da,
1: sau unul,
0: da,
1: care te uimește.
0: Da, da, bine. Конечно, доброе утро, Вадим. Очень надеюсь, что ты еще вместе с нами. Надеюсь, у тебя сегодня день сложится наилучшим образом. И я очень рада за это сообщение. У нас, кстати, хоть мы выросли и общаемся меньше, и это так странно, потому что я каждый раз удивляюсь тому, что почему-то вот в жизни существует такой парадокс: если, например, живешь близко или живешь в одном городе, видишься реже, нежели если живешь далеко. Вот я скажу по твоему примеру, то, что ты, например, у тебя много есть двоюродных братьев, да, которые живут в Теленештах. Я знаю, что ты ездишь раз в месяц и стабильно со всеми видишься, да. Вот как бы это странно ни звучало, но ты видишься чаще, чем я вижусь, например, с моими там двоюродными братьями или сестрами тут в Кишиневе, хотя мы живем в одном городе. Почему такой парадокс в жизни происходит, я не знаю, но я уверена, что эту закономерность заметила не только я, и она, в принципе, присуща в жизни всех тех, кто слушает прямо сейчас радио.
1: Julienca, știi, săptămâna trecută am fost în Constanța pe weekend, așa, am stat, ne-am distrat cu... Am fost cu o pereche și surpriză atunci, Iulia, m-am văzut cu nașul în Constanța, dar înainte de asta nu m-am văzut cu el, nu ți-am povestit.
0: Niet.
1: Deci, noi făcusem o postare și nașul zice, păi sunt și eu cu toată familia în Constanța. Era la un campionat de biliard în Constanța. Deci
0: n-am văzut.
1: Nu, pentru că venise de la mare, noi la fel venisem de la mare și nu ne-am văzut o perioadă de timp și ne-am văzut în Constanța întâmplător.
0: Wow.
1: Vezi cum se întâmplă așa lucruri frumoase. Deci dacă ai să te vezi cu un om, se întâmplă asta exact în momentul când trebuie. Avem un scurt bloc de publicitate și revenim. Dance Radio. Reclamă.
2: MyIB Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyIB Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyIB Bank. MyIB Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB. Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайсенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первое.
3: Бюджетul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
4: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testate cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
5: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet МД или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
6: Рекорд Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: ceva să mai aib așa pe ea. Gata, e finita, a venit toamna.
1: Я даже не представляю, как это спать без одеяла. Должно быть обязательно тот человек, который, у которого даже летом на постели есть все равно одеяло. На всякий случай. Так, чтобы было. Потому что иногда бывает все же очень холодно, хочется прям укрыться. А в такую пору уж тем более. Какое открытое окно. Ну, слишком прохладно. Лично для меня. Хотя я знаю, что и вправду есть люди, которые любят спать в такую погоду. Особенно люди более в возрасте.
0: Ты специально, значит, аша, как я уже сдал реакцию, да?
1: Потому что, знаешь как, с возрастом начинается там то жарко, то холодно, какие-то там гормоны, да, приливы, отливы. Поэтому, ну, ладно, шутки прочие. На самом деле, как и во всем, мне кажется, люди просто делятся навсегда на две категории. Те, которым всегда жарко, и те, которым всегда холодно. Я вот из категории всегда холодно, поэтому для меня очень важно, чтобы было одеяло.
0: Dimineața îți speli fața cu apă caldă sau rece?
1: Нет, вот эта привычка осталась у меня с детства с холодной водой.
0: Mai ții minte? Dar cum să ții minte? Tu ești din Chișinău.
1: Ну, у нас в Кишиневе, смотри, все равно тоже был...
0: Ну, despre ceea ce vreau să spun eu nu era. Adică, mai ales că erai la apartament.
1: Да. Ну, что ты хочешь сказать? У нас тоже было такое, когда не было горячей воды в кране, когда надо было образно открыть...
0: У вас были краны?
1: Краны были, да. Были краны, но не было горячей воды на постоянной основе. Это потом появилось, а вначале только по сезону, так скажем.
0: В копилерии, когда, ген, авям 7-8 ани, бани 2000... Atunci, robinet, Iulia era afară, un robinet, dar știi, acum sunt
1: это
0: robinete такой, frumos,
1: это cu lavoar. Это такой, который толкаешь наверх и течет вода?
0: Да, din ăla, știi, care cu...
1: Как он называется, кстати? У него есть определенное название, я знаю
0: точно.
1: Да,
0: uite, точно. Nu știu, cei care ne-au înțeles, dar nu știu dacă ne-ați înțeles cumva, dar dacă ne veți scrie răspunsul corect, ne vom da seama că... În anii ăștia de când suntem toți împreună, conectați, practic prin gânduri, prea așa, prin telepatie ne cunoaștem. Cine mai ține minte cum se numeau acele, dar nu-i robinet ăla, ăla este un lavoar cu...
1: Lavoar manual.
0: Manual, da.
1: În momentul când...
0: Cum se numește chestia aia care o împingi în sus și respectiv îți vine apa?
1: Cred că acolo... umivalnic.
0: Da.
1: Mai da dâr, crezi.
0: Uite, și nașul scrie umivalnic, dar ăsta e bine în rusă, nu?
1: Adică... Da. Există, da, este umivalnic, можно сказать и так, dar noi vorbim acum...
0: Scrie,
1: dar noi vorbim acum despre varianta corectă în română,
0: da?
1: Cum ar fi corect acest
0: umivalnic,
1: acest aparat. Da, nu, e ni aparat,
0: dar știi că e bună invenția ca atare. Avea o singură problemă, dacă lăsai acea
1: apă,
0: pupilă, o lăsai așa pe o parte, apa curgea repede ori și striga mama din grădină: «Умли умывальник напой!»
1: Да. На самом деле, это хорошее изобретение. Я, например...
0: Чижмя,
1: am văzut, dar...
0: Чижмя?
1: Ну, майку... Am auzit și un alt cuvânt.
0: Lavoar țărănesc, așa zic românii. Lavoar țărănesc.
1: Probabil bine, da. Dar parcă mai era un cuvânt care cumva...
0: Oval ar fi în română. Oval... Doamne, câte denumiri, dar știi care e sensul? Toată lumea a înțeles.
1: Da,
0: parcă îl vede din era din aluminiu în mare parte.
1: Da.
0: Dar bun, ăsta din aluminiu erau de pe vremuri de papură vodă, știi?
1: Iată, așa cunoșteam eu, e robinet de grădină.
0: Robinet de grădină,
1: așa
0: sună bine. Ei, dar cum robinet dacă nu are cum să-l învârtești, să-l sucești?
1: Da, dar are chestia asta. Apropo, chestia asta.
0: Limbă, cum s-ar numi ea?
1: Limbă.
0: Bă, dar de unde noi am luat tema asta?
1: Vorbeam despre... Tu m-ai întrebat dacă mă spăl pe față cu apă rece și am zis că da, pentru că...
0: Am început de la tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte și am ajuns la cijmea. Sau la robinetul de grădină. Extraordinar. Hai să dăm o piesă bună. Iată, spre exemplu, asta ar prinde bine până la reclame și revenim cu horoscopul de la final de oră.

0: Șalănari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această zi de marți, 8 septembrie, vine chiar în acest moment. Julenca l-a pregătit și abia așteaptă ca să se împartă cu prezicurile pentru fiecare zodie în parte.
2: Да, ловите гороскоп на рекорде на этот вторник, 8 сентября. И, конечно, по традиции начнем мы с овнов, овны. Помните, что все меняется к лучшему, хоть и медленно. Поэтому не переживайте, какие-то душевные, такие, знаете, глубокие душевные думки оставьте лучше где-то там в каком-то черном ящике, потому что вы зря переживаете, все в итоге выйдет наилучшим образом для вас. Тельцы, добра от добра не всегда стоит ждать, поэтому лучше и вовсе не иметь никаких ожиданий на сегодняшний день. Близнецы, хорошо потрудитесь сегодня, незабываемо отдохнете завтра, поэтому пока есть возможность, и если она есть, конечно, то обязательно поработайте на славу сегодня. Раки, стремитесь к поставленной цели, даже если запал уже прошел, не нужно расслабляться, нужно идти только вперед. Львы, вы заслужите не просто восхищение сегодня, но и даже чье-то уважение. Вам звезды сулят сегодня подписание какого-то большого контракта или, может быть, какая-то удачная сделка пройдет. В любом случае, сегодня львам точно повезет. Девы, перед вами простирается океан возможностей, смело прыгайте в него, просто даже не думая, потому что впереди вас ждет период, в котором вы прям будете наслаждаться возможностями, которые перед вами появятся. Их будет очень много, и вы еще и будете выбирать. И, конечно, это период, про который можно сказать, что хоть возможности и будут, но, конечно, потрудиться обязательно нужно будет тоже. Поэтому настраивайтесь на работу, настраивайтесь на продуктивный такой месяц. Впереди у вас много интересного. Весы, проведите ревизию своего гардероба. Надо его немного почистить и, возможно, даже что-то докупить. В принципе, сегодня, кстати, для этого хороший день для того, чтобы пойти и потратить немного денег на шопинг. Скорпионы, бесплатный сыр только в мышеловке. И да, эта фраза наилучшим образом подходит для сегодняшнего дня, поэтому не забывайте о том, что лучше уж довольствоваться малым, да, чем великим, но не своим. Стрельцы, привыкать к однообразию опасно для вашего ментального здоровья, поэтому постарайтесь сегодня, ну, хоть как-нибудь разнообразить свой день, не знаю, поедьте на работу другой дорогой. Если вы обычно покупаете кофе в одном ларьке, то сделайте это в каком-нибудь другом, да, то есть сами себе устройте то самое разнообразие. Козероги, вы сегодня побьете просто все рекорды в сфере обаяния, вы просто сегодня магнит какой-то для людей, и пользуйтесь этим, почему бы и нет, сегодня вы можете притянуть к себе все самое лучшее. Переходим далее к водолеям, которые готовятся собирать прекрасные плоды своей работы. Сегодня водолеи наконец-то почувствуют, что они не зря последнее время трудились в поте лица, и наконец-то что-то, да, из этого выходит, кто-то их заметит, кто-то их похвалит, а может даже и какую-то премию получат. Ну, а к завершению у нас рыбы, которым нужно постараться сегодня не впадать из крайности в крайность, особенно при общении с близкими. Звезды рекомендуют рыбам сегодня не входить в какие-то такие ярые конфликты, пытаться кому-то что-то доказать или переубедить. Лучше сегодня на самом деле рыбам быть в позиции наблюдателя. Вот так со стороны посмотреть, как кто-то там спорит, ругается, но только не вы. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Не забывайте одну простую истину, что звезды улыбаются именно тем, кто улыбается им в ответ.

0: jucăm astăzi, Julenca?
1: Da, nu, n-ați...
0: Poate facem ceva pe Telegram?
1: Можно.
0: Sau la telefon?
1: Давай, можно, можно. Тем более, что машин сейчас очень много в городе. Можно что-то как-то сообразить на всех нас и придумать что-то, связанное именно с пробками, потому что их достаточно много сейчас. И я уверена, многие из тех, кто нас прямо сейчас в этот момент слушает, как раз-таки слушает из своего автомобиля. И для разнообразия

0: e un challenge pentru a face cunoștință cu noi ascultători, să vedem cât de mulți suntem și poate fi gen o dovadă că suntem puțini. Că suntem poate extraordinar de mulți.
1: Nu.
0: Că suntem rușinoși, как că
1: minimum,
0: suntem curajoși.
1: Как минимум, это звучит как настоящий челлендж. Попробуй это сделать, а попробуй найти еще одного радиослушателя по дороге. Для того, чтобы, кстати, вы друг друга лучше понимали, если кто-то на вас посмотрит, вы просто помашите ему рукой или покажите палец вверх, да? Тогда вы поймете, что он тоже слушает Радио Рекорд Молдова.
0: Хай, ну, сделаем унсемн, унсемн пентру чей, как Să se înțeleagă.
1: Nu,
0: gen...
1: palet sverg. A cacu e ce znac?
0: Da?
1: Da,
0: gen, palet sverg. Gen, nu știu, trei degete, gen cifra 3 sau astăzi este... Dar nu, că e 8, adică... Sau semnul 0, știi, dar totul e bine, totul este fain.
1: Мне кажется, да. Проще палец вверх.
0: Супер, адика,
1: да.
0: Файн.
1: Да.
0: Să fie semnul ăsta. Dacă în mașina de alături este cineva care la fel vă arată în momentul ăsta super, înseamnă că sunteți împreună conectați la același radio.
1: Hm? Da, именно вот так.
0: E un challenge, provocare pentru noi.
1: Не из легких, я соглашусь, да. Но для этого и существуют челленджи. Не, чтобы не всегда все было так легко, а наоборот даже интересно. Я считаю, что это отличный челлендж для этого утра, тем более, что мы официально открыли уже сезон пробок в нашем городе в это время. Поэтому давайте-ка попробуем сегодня вот такое воплотить в реальность. Найти еще одного радиослушателя.
0: Așa, bun, eu cred.

0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: Если честно, мне немного даже как-то страшно зайти в наш телеграм-канал. Я все переживаю, что сейчас не найдется ни одной фотографии. Но фотография все-таки может быть, есть вероятность того, что она появится, потому что я прямо сейчас открыла нашу карту города Кишинева. И вот, учитывая пробки, например, на Штефанчелмари, учитывая пробку, которые на улице Банулеску-Бадони, учитывая пробку, которая есть на улице, например, Сергея Лазо, то я понимаю, что вот на этих улицах есть большая вероятность встретить кого-то, кто слушает так же, как и вы, Радио Рекорд Молдова, сфотографировать его из своего автомобиля и автоматически стать нашим финалистом.
2: Deocamdată finalist astăzi nu avem, dar eu știu de ce se întâmplă asta și noi de fapt înțelegem care e situația. Chiar și un challenge extraordinar de simplu, care oricum ar implica un pic de acțiune, dar ce vor spune cei din preajmă? Iată, cumva, așa vin gândurile pentru unii ascultători, gen știi acel challenge, ai spus sectorul Râșcan, iată în această intervenție, cineva care se află în trafic la moment în sectorul Râșcan, pe strada Kiev, Aleco Ruso, Bogdan Voievod, Matei Basarab, Dimo, Miron Costin, strada studenților, inclusiv din sectorul Râșcani face parte și zona Petricani și Poșta Veche. Iată, să ne sune cineva și noi vom face liniște la radio și la 3-2-1 cei care sunt în proximitatea spațială a ascultătorului care este în emisie directă la radio să facă un claxon, da? Să auzim că sunteți mai mulți în acea zonă. Deci inclusiv și la acest challenge, Julenca, eu să fi fost în trafic, spre exemplu, nu claxonam. Nu știu, mă gândeam, hai să claxoneze alții, eu o să aud, dar eu nu claxonez. Iată, nu știu de ce.
1: А я бы посигналила бы.
2: Да?
1: Да.
2: Ну, для, ми...
1: для меня было бы сложнее, конечно, например, сфотографировать кого-то, да, из
2: да,
1: автомобиля.
2: Да, да, фотография в general є челендж де hard 10,000.
1: Да, это уровень просто высшего пилотажа. Но, может быть, все же у кого-то получится. Шансов-то на победу очень много, потому что мало кто в этом челлендже найдет смелость поучаствовать.
2: Да, dragilor, avem un челлендж на această oră, e unul greu.

0: На рекорде.
1: Această oră conține plasarea de produs. Alături de noi este echipa Max Auto, care astăzi oferă încă un loc în super jocul de vineri, unde puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. Max Auto este despre încredere la fiecare kilometru, mașini de verificate, importate din Uniunea Europeană, au disponibil și serviciul trade-in. Deocamdată, finaliști pentru ziua de astăzi nu avem, deci cel care va intra primul conform regulilor acestei ore va intra și în runda finală de vineri. Multe comentarii sunt venite, ajunse și necitite până la acest moment. Putem ușor să procedem la acțiune.
2: Да, знаешь, я поняла, что, наверное, стоит все же еще раз озвучить правила этого часа, потому что многие, кто только-только, наверное, подключился, думают, да что же опять эти вейкаперы придумали тут, а все на самом деле максимально просто. Мы хотим, чтобы вы сегодня во всех этих пробках нашли друг друга, нашли еще одного радиослушателя Радио Рекорд. Мы даже поставили какой-то некий такой знак, чтобы вы друг друга легче могли найти. Если вы посмотрите на водителя рядом, и он покажет вам палец вверх, это значит, что он тоже слушает Радио Рекорд Молдова. Сфотографируйте друг друга, и вуаля, вы станете нашим финалистом. Я, кстати, напомню вам, что благодаря нашему партнеру уже в эту пятницу вы сможете выиграть 500 лей на вашу карту.

0: din zodia Pești, relațiile de cuplu și parteneriatele profesionale primesc un impuls uriaș de reînnoire. Este momentul ideal pentru a stabili reguli clare de colaborare. Ăsta este horoscopul, prieteni. Gata, e ultimul pentru această a doua zi de muncă din săptămână. Deja urmează să vă creați voi calea aia bună pentru o zi reușită.
1: Ну, конечно, обязательно стоит воспользоваться советами звезд. Не забывайте, что это делать нужно не только ушами, но и, конечно, в повседневной жизни имплементировать эти советы. А у нас медленно, но уверенно уже наступает следующий час. Перед этим я, конечно, хочу напомнить вам, что у нас проходил челлендж, но, к сожалению, безуспешно. Хотя вот только что буквально пришло некий комментарий Антонио Пи. Пишет Бунальмиаца Пиасаке о суте де проченте есть чинва намбутяж, каре аскулта радио рекорд. Сун сигура, ка аша есть дар.
0: Ну, уну дар.
1: Chiar mai mult, da, dar totuși challenge-ul cumva era prin poză, da? Noi așteptam o poză cu acest ascultător radio, nu am primit poza, deci nu avem finalist. Da, există și zile din astea când cumva challenge-urile trec fără succes și chiar dacă nu avem astăzi un finalist, ar însemna cumva acest lucru că mâine este probabilitatea să avem doi.
0: Mâine vom avea parte de jocul fără afirmații, fără da, fără nu. Acolo și 2, și 3, și 4, deja în funcție de cum o să vă descurcați. Le mulțumim partenerilor acestei ore, echipei Max Auto. Ora a conținut plasare de produs.
1: Ну, я надеюсь, что в этом часу у нас финалист будет, тем более, что у нас
0: да,
1: вторник.
0: Да, ну, если алегим но один раз, а?
1: А, из комментариев?
0: Va fi unul singur. Avem jocul de la ora 9.
1: А, да, у нас игра, которую я как раз хотела как раз рассказать, да, игра, которая проходит у нас каждый вторник, которая так нравится вам и нам, это игра интеллектуальная, play-off, 15 вопросов для вас, и кто дойдет до 15-го, в принципе, и станет нашим финалистом. Ты хочешь все-таки разыграть в плей-оффе финалиста?
0: Я не знаю, я бы интребат аша, дичь, дака ешь де аккорд, путем, дака
1: почему
0: ну...
1: бы и нет? Я всегда за то, чтобы предоставить место в финале, я всегда за то, чтобы у нас был финалист, поэтому я считаю, что это отличная идея. Вижу, что многие печатают сейчас комментарии, я думаю, многие с нами согласятся.
0: Cu părere de rău, lumea e rușinoasă la noi. Serge, dar nu știm de asta. De-aia noi facem uneori astfel de challenge-uri ca ușor, ușor să mai dezinhibăm oamenii care să facă alții, numai nu eu. Dar ușor, ușor o să ne reușească, evident, cu ajutorul vostru. Salutare, bună dimineața! Petru transmite și fotografie. Mihai Viteazu, extraordinar de plin și zice că eu sunt prezent. Deci dacă s-ar întâmpla challenge, spre exemplu, o fotografie din mașină în care să ne arătați pe ce poziție suntem noi la radioul vostru, aici ar fi gen sute mii de fotografii, dar challenge-urile în care, da, e provocare de interacțiune cu cineva necunoscut, știm că este mai greu, dar nu este imposibil. Avem oră de cultură generală, play-off, jocul cu 15 întrebări, dacă răspundeți corect, mergem mai departe, dacă se răspunde greșit, atunci vine participantul de pe următoarea linie și continuă jocul. Loc în super jocul de vineri, îl oferim, iată, în această oră. Cel care vă răspunde corect tocmai la întrebarea numărul 15. Sperăm să fie cu brio.
1: Я очень надеюсь на это, что у нас финалист все же будет хотя бы в этом часу, тем более, что игра, которую мы каждый вторник играем, play-off, это та самая игра, которая чаще всего все же вас побуждает на телефонные звонки и на то, чтобы немножко, знаете, вот разморозиться, так скажем. Кстати, по поводу того, что у нас народ довольно-таки стеснительный, это правда, я подтверждаю. Это соглашусь с тем, что это странно, наверное, в тот тот момент кого-то фотографировать или кому-то показывать палец вверх, хотя мы всегда за то, чтобы вы выходили из зоны комфорта. Именно в этом и смысл, в принципе, был этого челленджа, да, то есть выйти из зоны комфорта, улыбнуться незнакомцу, помахать рукой, сказать доброе утро, да, и в конце концов сфотографироваться. Да, непростое задание, да, нелегкий челлендж, да, мы ожидали, что финалистов не будет, тем не менее, это была попытка. Когда мы, например, в прошлые года, да, делали челленджи, те же, когда, например, машина должна была сигналить, да, рядом проходящая.
0: Ну, а стоял чего, ты мне ушёр.
1: Это легче, я соглашусь, но тоже это некий выход из зоны комфорта, тоже мы не знали, как, чем закончится этот челлендж, тем не менее, заканчивался он успешно. Ну, сегодня, к сожалению, по-другому немного разыгрался этот день. Тем не менее, я уверена, что в следующий раз у нас все с вами получится.
2: Вейкаперы на рекорде.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Am revenit, bună dimineața, 9:23 de minute, 15 întrebări de cultură generală vă așteaptă în această oră. Cine ușor, ușor trece, răspunde corect și ajunge la întrebarea 15 și pe ea o răspunde la fel corect, va avea parte de un loc în super jocul de vineri, unde poate câștiga 500 de lei. Am făcut așa o trecere frumoasă din ora trecută spre ora asta, calculând faptul că ora trecută nu am avut finaliști, dar noi măcar unul, parcă se vrea, se cere în această dimineață de marți.
1: Да, в любом случае хочется кому-то предоставить эту возможность. Почему бы не сделать это хотя бы в этом часу? Поехали, кто-то у нас уже есть на линии. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Чини ла телефон?
2: Татьяна.
0: Татьяна, де унде не асculti?
2: De la Florești.
0: Din Florești. Prinde radio-ul sau online ne asculti?
2: Notebook.
0: Așa, nu e online, notebook. Bun, am înțeles. Tatiana... Întrebarea numărul 1 vine din partea mea. Geografie. Sau mai bine așa. Geografie, Tatiana. Spune o capitală europeană care începe cu litera R.
2: Riga.
0: Riga. Corect, bravo, Tatiana, mergem mai departe.
1: Поехали далее. Второй вопрос, Татьяна, для вас прозвучит от меня. Это рубрика «Хорошие манеры». Какой руке, согласно этикету, надо держать вилку, пользуясь ножом?
2: В левой.
0: Браво.
1: Да.
0: Бине, бине, бине.
1: Татьяна, хорошо, идем. Поехали. Вопрос номер 3 прозвучит от Виктора.
0: Insigne de stat. În ce lună este sărbătorită ziua drapelului Republicii Moldova? În ce lună este sărbătorită ziua drapelului Republicii Moldova? O lună din cele 12 este răspunsul corect. Care din ele?
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: Răspunsul este?
2: Republica Moldova, да, сейчас, апрель, в апреле вот это все началось.
0: Татьяна, de unde ești originară?
2: Еще раз?
0: Unde te-ai născut?
1: Где ты родилась, Татьяна?
2: Откуда знаю? Ну, потому что...
1: Нет, не откуда вы знаете, а откуда вы родом?
2: А, я родом с Украины.
1: Ага, тогда давайте зачтем... Ну, Виктор, скажи
2: а
1: ты.
2: А что, неправильный
0: да,
2: ответ?
0: Курент,
1: да, это правильный
0: да,
1: ответ, но мы просто хотели узнать, откуда вы именно знаете, что апрель. Как? Откуда у вас?
2: Потому что в апреле начался развал вот этого всего. И, по-моему, тогда и начали флаги свои создавать. Мне кажется, так.
1: Хорошо.
0: Апрель, мар, история, там, Татьяна. Требая патру.
1: Да, пройдем далее к четвертому вопросу. Кстати, эта рубрика называется «До нашей эры».
2: Ого.
1: Татьяна, сколько ног было у тираннозавра?
2: Тиранозавра.
1: Тиранозавра. Сколько ног было у тиранозавра?
2: Две.
1: Да, Татьяна.
0: Браво, Татьяна.
1: И в этом вы тоже сильны.
0: Две.
1: Хорошо, идем.
0: Ха. Татьяна, întrebarea 5. Браво, Татьяна. Рубрика «Сърбători și традиție».
2: Ой,
0: Господи. И ушара аста, и ушара. Мерж ла бисерика?
1: Бывает, бывало.
0: În ce lună, iarăși cu luna, în ce lună se va sărbători Paștele Ortodox 2027?
1: В каком месяце мы будем праздновать Пасху в 2027 году?
2: Пасха в 2027-м, ничего себе, я думала, в которой была.
0: Распусну есть, 3, 2, 1. Май!
2: Май!
0: Мерси фрумос, Татьяна!
2: Я не успела, да?
0: Да, да, да. Repejor zi, așa, ai la dispoziție maxim 15 secunde, dar ideal e 10. Mersi mult, te îmbrățișăm. Foarte frumos, foarte frumos, bravo,
1: nu,
0: bravo.
1: Nu, neploh, Tatiana șla, уверена șla,
0: я так сказала. Bine.
1: Просто сходу, практически, помнишь, как в той самой игре, несгораемая сумма почти была у Татьяны в кармане, но, к сожалению, неправильный ответ она нам дала.
0: Да, hai să spunem în felul următor. Deci, avem 15 secunde la dispoziție pentru răspuns. Noi așa, din bunătatea noastră, mai dăm gen încă 5 sau așteptăm un răspuns. Dar uneori, aceste secunde suplimentare pot să creeze impresia pentru alții că, nu știu, gen, se caută în Google, se întreabă chatul GPT, etc., etc., respectiv o regulă pentru toți. 15 secunde la dispoziție pentru răspuns. Dacă nu se reușește, noi deja vom da răspunsul corect și se finalizează jocul play-off pentru acea persoană și pentru acea intervenție. Rămâneți cu noi, revenim!

0: clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
1: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
2: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Мидея в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Мидея в максимум и получи 15% выгоды. Мидея и максимум. Технологии с выгодой.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Шаланар and Абрамцова.
1: Eu zic, acum, gata. Acum aflăm, avem finalist sau nu? Am ajuns tocmai la întrebarea numărul 14. Julenca oare? Am întrebarea 15 eu și atât.
2: Da,
1: s-a finalizat cu jocul nostru.
2: Совсем немножко остается до момента, когда я надеюсь, что мы озвучим имя финалиста. Я очень надеюсь на то, что мы все же сегодня добьемся того, что к нам в финал кто-то попадет. Хочется сегодня кого-то, во-первых, порадовать, но буду с вами честна. В первую очередь хочется порадовать себя, потому что усилия мы сегодня достаточно приложили, чтобы найти того самого финалиста. Третий час играем. Алло, доброе утро.
1: Доброе утро. Чине на телефон?
3: Alexandru.
1: Alexandru, ultima șansă pentru tine. Dacă răspunzi greșit, nu mai poți juca astăzi play-off. Urmează ultima întrebare pentru ultimul participant. Ești gata?
3: Конечно.
2: Ну тогда поехали. Рубрика звучит так: спорт в деталях. И вопрос для тебя, Александр, прозвучит прямо сейчас. На стандартной мишени для игры в дартс его диаметр составляет 12,7 миллиметра. Про что я?
3: 12.
2: На стандартной мишени для игры в дартс,
3: да,
2: его диаметр составляет 12,7 миллиметра. Про что я?
3: Так, 12 целых миллиметров. Это, походу, яблочко, нет?
1: Яблочко.
2: Ну, так как ты, Александр, это уже озвучил, я это принимаю за ответ. Ты знаешь наши правила.
3: Центральная дырочка.
1: Дырочка,
2: центральная дырочка.
3: Опять все в дырочку дырает.
2: Александр, ну, я даже не знаю, что ответить, вот честно. Хотелось бы сказать, что это правильный ответ, но я вынуждена сказать, что это абсолютно правильный ответ. Да, яблочко, Александр, ты прав.
1: Александру, ты играешь в дартс?
3: Играл раньше.
1: Попадал в дырочку?
3: Пару раз.
1: А, мы интерес. Ультима требари, Александру!
3: Let's go!
1: Аэропорт.
3: Ага.
1: În ce oraș ajungi dacă aterizezi cu avionul pe aeroportul cu acronimul OTP? În ce oraș ajungi dacă aterizezi cu avionul pe aeroportul cu, te spun așa, prescurtarea OTP? Răspunsul tău este
3: Otopieni.
1: Orașul Otopieni.
3: Da.
1: Orașul Otopieni. Emoții pentru Alexandru.
3: Da, așa, cu dărești care mai strașnic.
1: E răspuns? Absolut răspuns. Corect. Bravo.
2: Da, Alexander, поздравляю тебя.
3: Victor, când spui un răspuns incorrect, abstrigi. Absolut incorrect. Absolut corect.
2: Но мы сами просто удивлены. Мы сами удивлены, что наконец-то у нас есть финалист. Александр, ты это сделал. Два правильных ответа. Ты дошел до 15-го вопроса. Таким образом, ты становишься финалистом этого дня. И, наверное, так долго мы еще никого не искали на это место. Виктор уже записывает тебя в список. И уже в эту пятницу у тебя будет возможность выиграть 500 лей на карту от нашего партнера. Спасибо большое тебе за игру, за звонок и за два правильных ответа.
3: Привет, один. Можно быстро передать?
2: Быстро только.
3: Быстро, быстро. Для кумэтра Сережи, быстро. И Гез Максиму, он меня слушает из Австрии. Все, устрой.
2: Устрой.
1: Браво, Биняли.
3: Устрой.
1: Папа, ты феличитам.
2: Чао, чао. смотри как. А, ловко. Раз, быстро-быстро, на два ответа. Точнее, на два вопроса два ответа нам дал. Быстро-быстро приветы передал. Быстро-быстро в список финалистов попал. Ну, Александр, молодец. Александр,
1: браво, браво.
2: Александр, мы, наверное, дева.
1: Am scos un capăt chiar la ora 10:27 de minute. Bun, am început jocul play-off la ora 9 și vreo 22 de minute, căutăm finalist de la ora 8.
2: Я теперь поняла, почему так сложно. Потому что сейчас Уран идет в ретроградном движении. Наверное, поэтому, да. И это вот влияет.
1: Шлюна есть плина.
2: Да, это влияет, это правда. Вот я теперь все, у меня все сошлось.
0: Новый трек на рекорде. Tony Dark Eyes. Perfect. Record remake.

0: Реклама.
1: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Выбирай в максимум легко и вы.

0: максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Оперы
1: на рекорде.
2: Ну что, друзья, вот так медленно, но уверенно мы подошли к финалу, к завершению нашего сегодняшнего эфира, который, как по мне, был максимально напряженный из-за того, что целых 3 часа мы играли, мы искали финалистов, мы хотели кому-то подарить место в финале, и слава богу, у нас это получилось. По итогу все же есть у нас человек, который попал в большой финал и который уже в эту пятницу испытает свою удачу на прочность, может быть, именно ему достанется возможность получить денежку на карту. Я считаю, что после такого усилия нужно обязательно выдохнуть, поэтому далее плейлист, который составлен для вас, будет не просто горячим, он будет словно просто какое-то летнее безумие, но это все позже, в следующем часу очень много хорошей музыки для вас, для того, чтобы у вас настроение было на высшем уровне и для того, чтобы ваш рабочий день прошел успешно.
3: Eu am găsit acest comentariu și am zis măcar în ultima intervenție să-l citesc, un pic îl dezbatem și atât. Scrie Ion: Victor, tu ai observat că Iulia e de acord cu tine în tot? Așa nu interesant deja.
2: Почему это неинтересно? Что такое? Почему? А ну еще раз зачитай сообщение, Виктор.
3: Victor, tu ai observat că Iulia e de acord cu tine în tot? Așa nu interesant, deamă. Да как, ты не прима на его?
2: Мне показалось кое-что другое там было. Ну, вначале я не услышала, что обращение было к тебе. Поэтому я не поняла то, что это обращение к тебе.
3: Încă o dată, Victor, tu ai observat că Iulia? Suntem la Radio Record dimineața, la ora 10. Și eu n-am observat că Iulia este de acord cu totul în
2: вот ты это заметил, Виктор?
3: Nu, n-am observat.
2: Я просто хочу вам, друзья, сказать, Виктор постоянно жалуется, что я с ним не согласна, по крайней мере, за эфиром. Я не знаю, как вы заметили, что я с ним соглашаюсь, хотя я работаю над собой. Знаете, все же мы взрослее, мудрее.
3: Adică, Iulia, tu ai părerea ta.
2: Всегда.
3: Всегда, apropo, всегда. Dar eu aș putea să mai cedez un pic, să fiu de părerea Iuliei. Dar atunci când Iulia este chiar de părerea mea, înseamnă că ea sincer are această părere.
2: Da, так что получается, у нас уже совпадают мнения.
3: Nu, asta nu-i de bine.
2: Это Виктор...
3: Пауза în emisie până nou sezon.
2: Кстати, новый сезон совсем скоро, друзья, поэтому не печальтесь, вас ждут перемены, в принципе, как и нас. Много чего интересного добавится, что-то останется, но с изменениями.
3: Больше Витя деталей... уходит.
2: Витя уходит, Юля приходит. Шутки в сторону, друзья, правда, изменения будут, поэтому давайте дождемся нового сезона и, конечно, встретим его с распростертыми такими руками, потому что впереди у нас и вправду много чего интересного для вас. Но я что хотела еще добавить, что хоть сегодня эфир прошел, знаете, вот с каким-то...
3: Суспект, кумва.
2: Знаешь, как будто бы мы их тянули. А давайте. Но я все же рада, как минимум, что мы добились того, что мы нашли финалиста. И для меня это, знаете, мне уже хорошо, что финалист у нас есть.
3: Și acum, cu inima păcată, vă putem striga din studio până mâine dimineață.
2: Ciao!

0: Первое. 30 лет первое.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: у АК-планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: к планшетам Xiaomi. Стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Реклама.
1: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизеджетуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell с топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене, всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором, всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell.
4: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. С 50 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Karat.